было все на белом свете. Люди издавна повторяются. Было, есть и снова будет так. Но для всех люблю, песня заново начинается.